Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царе Небесный, Утешителю души истинной, живец и все исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди в силе сильные, чисти на всякий скверны, спаси Боже душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Царю Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, в душе молитву мою, не в устах истивых. От лица Твоего судьба моя, изыди точи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня, и не обретесь во мне неправда. Я, когда не возглаголь, уста мои дел человеческих, заслышал стен Твоих, а сохрани пути жесток и соверши стопы моего стезях Твоих. Да не подвижутся стопы моя, аз возвах ли Ты, услышал меня, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глагол моя. Удиви милость Твоя, спасая повающая на Тебя, противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зень солков, крою крыла Твоего, покрыши мя, Ты станет честивых, отстрашив мя. Порази мою душу, мой одержавши, туксу и затворишь, устай глаголыши гордыню. Изгоняющими меня ныне обыдоши меня, очи свои возложишь, уклоните на землю. Обяши меня, колев готов на лоб, и коскими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избавь душу мою от нечестивого. Оружие Твое, от враг руки Твои я, Господи, от малых земли раздели я в животе их, и сокровенных их, исполнится чревы их. Насытившихся сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщися в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу в душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь всего век, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, сизям Твоим научи, ими настави мне на истину Твою, научи мне, яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть, грех юности моей я, и неведение моего не помяни, помилости помяни. Мя Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, Себе ради законоположиться грешающим на пути, и наставит кроткие на суд, научит кротким путем своим. Все пути, Господи, милости истину, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много боясь. Кто из человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю, держав, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои, внука Господа, яко Той сторонит от сети нози мои, призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищая семас. Скорби сердце моего умножусь от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, оставив вся грехи моя, вишь враги мои, яко умножусь и ненавидением неправильным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не посажусь, яко уповах на Тя, не злобиви и прави, и припрятуйся мне, ко потерпях Тя, Господи, избави Божий Израиля от скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя беззаконие моего и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а зная грех, предо мною есть выну тебе, единым согрешив, лукаво пред тобою сотворив. Я, когда пройдешься во слове всех твоих, и победишь в них, да судите те, и себе беззаконию зачат, и себе грехи храни мя, мать моя. Себе истинно возлюбился, безвестные тайны премудрости твоей явил мессия, крепишь мя, сопу мою, очищися мышами, и паче снегу уберюся. Слуха моему дайся радость и веселье, возрадуйся кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и все беззаконие мои очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав подними в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отними от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Младышнему, утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивых Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся языками правды Твоей. Господи, усни мои отверзившие уста, мы возвестят хвалу Твою, я каще восхотелся жертвы. Дал бы хубо все сожжения, не благоволишь, а жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правду возношения, все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Свою Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Богородица, прилежно ныне преди всем грешней и смирений, и преподем, и в покаянии зовущей с глубины души, владычица, помози, наны милосердово шепочися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы, чьи Тябу и едину надежду, им и мы, слава Свою Сыну и Святому Духу. Веры и благочестия наставничества, и святилища монашествующих образе,
Святителю Петериме, премудрый стадо Твое, благочестному паслу сей ко Христу привелось, и тем же вышних местам славу прошаем. С нами на земле духом пребывающие, сияя чудесы, моли Христа Бога, спасися душам нашим. И ныне пресны во веки веков, аминь, Богородица, Ты сила за истину, возрастишь на плод живота Тебе, молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день, не поспешит нам Бог спасения, наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресне, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресне, во веки веков, аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, и да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избавь.

Аминь. Пресвятейство христиан, непостоянное ходатайство, которое непреложно, не прежде грешных полений гласа, но предварейка благая на помощь нас, верно зовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление, пресвятействующих пресно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, же праведно любя и грешный милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господь прими и наших час все молитвы, исправив живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослову Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшим Владыком благословим. Аминь. Владыка Божий, Отче, Держителю, Господи, Сыне, Единородный, Иисус Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, ими живи со судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего века, благословенной си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Сареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Сареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу Сареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глагол уст моих. Яко чужди восставши на меня, крепцы взыскаши душу мою, не предложиши Богу пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла врагом моим, истинную Твою потреби их, волю пожру Тебе, испоемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всяких печали избавил меня, сии на враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, в отмиме услыши меня, в скорбях печалью моей, сметокся от глаза вража, служения грешнича. Яко уклонишься на меня беззаконие, в огне враждовах у меня, сердце мое смятейся мне, боясь смерти напади на меня, страх и трепет приеди на меня, и поклеймя тьма, и рех туда смекрелея, как глубине, и полищу, и почию. Все удалихся бега, во дворихся в пустыне, чая Бога спасающего меня от малодушия, от бури, по Тебе, Господи, раздели язык их, яко видит беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обудит и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды, и не оскудет стогн его лиху и лесть. Яко аще бы враг поносил меня, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на меня ввели речи, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же купно наслаждался, если со мной обрашен дому Божий, ходит им единомышлением, да придет же смерть на меня, и да снедут в ад живи, як лукас в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, Господь, услыши меня, вечер и за утро и полудня поэму возвещи, услышит глаз мой, избавив миром душу мою от приближающихся мне, яко он на зебяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы, и прежде век, несть бо им изменения, яко не убоявшийся Бога, простер руку свою на воздаяние, осквернейший завет Его, разделившийся от гнева лица Его, и приближившийся сердца их, умякнувши словеса их, поощрее, тасу стрелы, возверзи на Господа печаль твою, то тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, изведешь, не изведешь я в суде не заслиния, мужа кровельси, не припалая дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тебя, живых в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворится, речет, Господи, весь заступник мой, сей, прибежище мой, Бог мой, уповаю на Него, я кто избавлю Тебя, все тело участвую, все мятежно, плечма своим осенит Тебя, и под крыле Его надеющийся, оружием будет те истины Его, не убоившийся страха ночного, стрелы летящего дня, отвещего от нее приходящего, от срящей беса полуденного, падет от страны Твоей тысячи, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче, чему Твоему смотришь, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое. Не придет Тебе злой раны, не приближится телеси Твои мои, к ангелам своим заповесть Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь о камень ногу твою на аспиды,
преши льва и змея, яко на мя уповаю, избавлю и покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышай гости месяц скорби, измою его и прославлю его, долготой дни исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. К Богородице прилежно ныне притится им грешнее и смирение, и преподем в покаянии зовущее из глубины души, владычица помазина, на милосердо уши, почисти погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабычие, тябу единую надежду, има мы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, веры и благочестие, наставниче, церкви среди святильниче, монашествующих образе, святителю Петериме премудре, стадо Твое благочестному пасло сии, и ко Христу привелуйся, тем же вышних венцем славу украшен с нами, на земле духом пребываешь, и сияя чудесы, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне присны во веки веков, аминь, як не има мы дерзновение за премногие грехи наши, Ты же, от Тебя рошегося, моли Богородица Дева, много бы может моление Матерь, нека благосердие Владыки, не презы грешных, мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти магии же, страдать о нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко в нищатым зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради мне Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, соли немощи наши, и мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наши жизни, на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство которого непреложное, не презы грешных по линии глаз, но предваряй-ка благая на помощь нас, верно зовущих Тебя, ускори на молитве, почисти на умоление, предстательствующую пресно Богородицу, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, много благоутробней, же праведно любя и грешный милуяй. И же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господь прими наши в час и молитвы, исправив живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, святитель, соочисти, помышления исправим, мысли очисти. Избави нас от всяких скорби, зол, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без исследования Богослова, Рожу, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благословим. Аминь. Божий Господи, силу вся твари, содействие, и же за милосердие беспрекладный милости Твоего единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание, грех наших растерзав, и победив этим начало и власть тьмы, сам Владыка человека любящий, приими нас грешным благодарством всей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страха Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, слесали помышления лукавствия, но любовью Твоей язвы души наши, так Тебе всегда взирающие же, Тебе свету наставляем, и Тебе неприступного и пресосочного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и
со святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Tatăl, Fiului, Păierii, Păierii, Fierbinceaba, Grăim, Păierii, Fierul, Spieterce, Evului și Pasiete, Sfui, Dumnezeu, Tăliuriu, Petii, Teodietus, Bani, Zăpetirea, Tirai și Mamrăceniu, Mofie, Păcin, Sărie, Rizul, Păiu, Iată, Iată, Iată, Privată, Bocul, Zadă, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Благодати Твоей власти предоставьте, ко всякому благу настави мудрость и богати войны и вся защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа и дух спасти, по смерти рак и пленения сохрани, священной крови и без знания слушай, дом убеди, алчище на питание, дурную и страждущую укрепи и цари, смятение печали сущей надежду благую и утешение подарок, всем же родись, и я убеду, и от раны болезни скончавшись, прощение грехов дару, блаженную покорение сотвори, исполни нас ярости веры, надежды, любви, постави патру во всех странах, святые руки, мир, единомыслие, друг к другу, любовь, как и будет твоим, как и один из людей и сердца, и исповедуйся тебе единому Богу, строится славному, ты боишься распущения и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе слава славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского, епископа, братьев Матвеев и ласки этого славного христиан, да поменяй Господь Бог по царству своему, всегда на ней близко,

ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ।

Отца и Сына, и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы молитвенно прославляем Матерь Божию за чудеса, явленные ею от иконы, именуемой Смоленской. Эта икона, по церковному преданию, была написана евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Много лет она находилась в Валахерском храме в Константинополе. По промыслу Божию византийский император Константин Мономах, отдавая свою дочь супруге русскому князю Всеволоду Черниговскому, благословил ее в путь чудотворной иконой Антикитрия, что также значит путеводитель. Сын Всеволода, князь Владимир Мономах, перенес чудотворную икону из Чернигова в Смоленск, в соборный храм Успения Пресвятой Богородицы. С тех пор икона Антикитрия стала именоваться Смоленской. В 1238 году, во время нашествия на Русь монгол-татарских полчищ Батыя, один из отрядов вторгся в Смоленскую землю и городу грозило уничтожение. Жители Смоленска с горячей молитвой обратились к чудотворному образу Божьей Матери, наложили на себя строгий пост с покаянием в своих согрешениях. Царица Небесная услышала их моление и раскаяние и даровала городу спасение через благочестивого воина Меркурия, который встал на защиту жителей Смоленска. Молясь перед иконой Богородицы, он услышал голос: «Меркурий, посылаю тебя оградить дом мой. Властитель Ордынский тайно хочет в нынешнюю ночь напасть на город мой, но я умолила сына и Бога моего,

Come tre di profili di Dio.

Thank you.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, как не отринул меня, если грешника наушники мои быть, и святым Твоих сподобилось и. Благодарю Тебя, как меня недостойно укрепить эти все причистых Твоих и небесных даров сподобилось и. Владыка Чела Колевча нас ради умера жив воскресы и даровал нам страшное сие жалтворящее таинство благодеяния, освящение души телес наших. Дашь быть и сим мне в исцелении души жить, тело в огнании всякого сопротивного просвещения очи сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдного, любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественного Твоей благодати, Твое царство и присвоение, да вас святыни Твои теми сохраняем. Твою благодать поминай всегда и не к тому себе живу, но себе нашему владыце и благодетелю, и така, сего шития, и шета надежде живота вечного, присосущим достигну покоя, держу празднующий, глаз непрестанный и бесконечно сладость, зрящий твою лица, доброту неизреченную, ты бы все истинное желание неизреченное веселье, любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя повесть отварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содействию всех, благодарю Тебя всех, я же имеюсь и подал благих. Я при очищении причистых и животворящих Твоих таинств молю бы Тебя, блажив сил, колюбче, сохрани меня под кровом Твоим и сене крылу Твоею, и даруй мне чистую совесть, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святым Твоих, восстановление грехов и жизнь вечную, Ты бы и сих хлеб, животный источник святыни подать и благих, и Тебе славу воссылаем со самым святым Духом, ныне пресный, во веки веков, аминь. Дай пищу мне плоть Твою, волю огонь сия, поля и недостойны, да не полиши меня, Содетелю мой, паче же пройди воду моего, все составу утробы в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душа очисти, освети помышления, составу тверди с косьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, сего мест пригвози страха Твоему, присно покрой, соблюди же и сохрани меня, всякого дела слова душа тленного, очисти, омы, украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твое селение единого духа, не к тому селение греха, да я ко входам причащения, как немедь, бежи всяк, задев всяко страсть. Молитвенники Тебе приношу, все святые чин, начале же бесплотных притечи Твоего премудрого апостола, к сим же Твою неспервную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни, прими Христе мой, Сына Свято соделай, Твоего служителя, Ты будешь освящение единых и единой нашей блажи душ и светлых сетелей, поподобное, ко Богу владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будешь же мне благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподоби меня грешную стать, единственную славу Твою я, молитвы причистые Твоей Матери, всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда покрою, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господу Беломейте, и недостойного причастника, быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия, росшее животворимя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, смирение в мыслях моих, в воззваниях, в пленениях, в помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осуждено принимать и причистых тайн, освящения, исцеления души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания, во еже петь и славить тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь то, чему и спасение твое, еже сил готово примиться всех людей, свету откровений, языков и славу людей твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне пресный во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, Сыну, Святому Духу, и ныне пресный во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Услых, я кажу святость огня, воссиявшую благодать вселенной, просвети не сребролюбие, мир и сокровище, если скалу сату нам смиренно мудре показа, но Твоими совести наказывай очи, я не за того, все моли слову Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоей мил с нами вся учишь и поклоняйся, Троице, единому Богу, я не златоусь, все блажение преподобнее. Достойно хвалим Тебя, если бы наставник, как и божественное являя, и ныне пресное во веки веков, аминь, присадчество христиан непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презай грешных молений глаз, но предваре, и благай на помощь нас, верно зовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление, присадчествующий пресно Богородица, чтущих Тебя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. честнейшую херувима, славнейшую без сравнения серафим, без истления богослужащую сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи помилуй, Господи помилуй.

they could

исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ны, и очисти от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

Молитву мою не во устах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет очи мои, да видят о правоты, искусилось и сердце мое посетилось и ночью, искусило меня и сие, не обредися во мне неправда. Я, когда не возглаголят уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохранних пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, и да не подвижутся стопы моя. Аз вас вах я услышал, мейси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаю повающие на Тя, от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыло Твое покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази мою душу одержаша, тук свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоши мя, я очи свои возложиша, уклоните на землю. Объящим я коллег готов на лов, и я коскими набитая в тайны. Но если с ней, Господи, при дворе я запни им, избавив душу мою от нечестивого оружия Твоя, от рак руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и от сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытишься сынов и оставишь останки младенцем своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, давитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлегу в душу мою, Боже, монотя оповав, да не постыжуся вовек, ниже да посмеет меся врази мои, во все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконучие в очи пути Твои, Господи, скажи мне, и стезян Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты, си Бог, спас мой, Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моей я и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положен ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих во дворице, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господу, яко той столь не засети ноти моей. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть маз. Скорби сердце моего умножишася, и от нужд моих изведи мя. Вишь смиренье мое, труд мой, оставися грехи моя, вишь враги моя. Яко умножишася ненавидением неправедным возненавидением.

утеши мя, сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуйся, яко уповах на тя, не злобви и прави, прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя беззаконие моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной есть выину, Тебе единому согреших лукавое пред Тобою сотворих, я когда оправдишься во словесе Твоих, и победишь в них да судить, и тесть Тебе беззаконие зачат есем, и во гресех родимя мать моя, сибо истина возлюбилась и безвестная, и тайне премудрости Твоя явил Мессии, алкопишими и сопами, очижуся мышами, по чеснегу убелюся, стуху мундася радость веселья, возрадуются кости смиренные, отрасти лице Твое грехных, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, содержи во мне, Боже, дух прав, нави в утробе моей, не отвержи мне от теса Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа ладычным, отверди мя, ночью беззаконные пути на Твоими нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуйся, язык мой правде Твоей, Господи, усними отвезешь, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каще бы восхотелось, и жертвы дал бы куба, всесожжение не благоволишь, жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не ничижит, ублажи, Господи,

Богородице прилежно ныне притесем грешней смирении преподем, покаяние зовущей из глубины души владычице помози наны милосердовавши, почтися погибаю от множества прегрешений, не отрати твоя рабычи, тя воедину надежду има мы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, веры и благочестия наставничи церкви святильниче монашествующих образей, святителю пяти Риме премудре, стадо твое благочестно упасло сии, ко Христу привел и сии, тем же и вышних венцем славу украшен с нами на земле духом пребываешь, сия чудесы моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и пресней во веки веков, аминь. Богородица, ты тело за истину возрастивши нам плод живота, и тебе молимся, молись, владычицы, за святыми апостолы помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дне поспешит нам Бог спасение нашим, Бог наш, Бог спасати, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети истили немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков, аминь. Отче наше, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

Христа Иисуса Христа, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не прежде грешных молений гласы, но предвреяко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий Христ на Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долги терпеливи, многомилостиви, много благоутробни, и же праведное любяй, и грешное милый, и же связывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше часть и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши ответители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да оплачением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейших херувим и славнейших без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господь.

Человека Божия, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешника, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чузди и восташа на мя, и крепце изыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собой, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагом моим, истину Твоей потреби их, волю пожру Тебе и своим все имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, сильно враги моя, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вольми мию, слыши меня во скорбе, печалью моею, и смятокся от глаза вражи, от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и во я смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покри мя тьма, и рех, кто даст мне крылей, яко голубини, и полещу, и почию, все удалихся, бегая, водворихся в пустыне, чая Бога, спасающего мя от малодушия и от бури, вот обе, Господи, и раздели язык их, яко види их беззаконие, и пререкание в ограде, днем и ночью будет, и по стенам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не оскудят стоган его и лихвы, и лесть, яко ащебы враг поносил мне и претерпел пыхуба, и ащебы ненавидимя, и на мя вели речевал, укрыл быхся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался и здесь со мною брашен, дому Божию ходихом, единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да снидут падши, и века лукавства в жилищах их, посреди их аз к Богу во свах, и Господь услыша мя. Вечер и за утро, и полудня во имя и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, якого мно тебя, хо со мною слышит Бог и смирит я, сей прежде век князь боим изменения, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от неба лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши слеса их паче и леет, тя суть стрелы возверзенных Господа печаль Твою, и той тебя припитает не даст, век молвы праведнику Ты же, Боже, низведеши я в студенец истрения, мужа и крови листи не приполове дней своих, аже, Господи, уповаю на Тя, живых помощи Вышнего, крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, беззаступник мой, сии, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавиться от сети лочи, и от совести мятежно плечма своими осенить Тя, и подтели Его надеешися, оружием обыть, а истинно Его не убоишься от страха ночного, а от стрелы летящего во дне, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного, поди до страны Твоей тысяча, и тьма десную Тебе же не приближится, обачи, от чьима Твоим и смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое не вреди Тебе, злой раны не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь камень ногу Твою на Аспада, и Василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя опова, избавлю и покрою, яко обозна имя мое, во завет ко мне услышу Его, сними из скорби, изму Его, и прославлю Его, долготою дней исполни Его, и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Богородица прилежно ныне претецем грешней, смирение и припадем. Покаяние, зовущее из глубины души, владычицы, вам один ныне милосердовавши. Почися, погибая от множества прегрешений, отрати Твоя рабычи. Тя воедину наежду им, а мы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, верой и благочестие наставниче, церкви святильниче, монаши, стоящих образе, святителю Петериме премудре, стадо Твое благочестное упасло сей, как Христу привел сей, тем же и вышних венцем славы украшен с нами на земле духом пребываешь, сия чудесы моли Христа Бога, спастися душам нашим. И ныне и пресны во веки веков. Аминь. Яко нимами дерзновения за премногие грехи наши, Ты же от Тебе родшегося, моли, Богородица Дева, много бы может моление мать.
милосерднее, благосердие, владыки, не презри грешных, мольбы всечистая, яко милости в есть и спасти моги, и жизнь страдать от нас изволивый. Скоро да предворячены щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святые посети истили немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

не пристались во Христа, не постыдные ходатайства ко Творцу непреложные, не презри грешных молений гласа, но предвари, яко благая на помощь нас, верно зовущих Тебе, ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливый, многомилостивый, многоблагоудробней, же праведной, любя и грешной, милый, и же сязовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше частие молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, дал почение в их соблюдаемый, наставляемый, достигни соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Боже, Господи, силы все твари, содетелю, и же за милосердие, беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславу на спасение рода нашего, и чистым Его крестом рукописание, грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власть тьмы, сам Владыка человеколюбщий, прими нас грешных благодарственной сия, и молебная молитва, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления, лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, ежа от Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанные Тебе исповедания и благодарения высылаем, безначальному Отцу и соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим,

Святого апостола Павла чтение. Братие, сие да мудрствуется вас, еже и во Христе Иисусе, и живо образе Божий Сын, ни восхищением ни в чего, быть и равен Богу, но себе умалил зрак раба при, в подобии человечеством был, и образом обретися, яко же человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесет, и дарова ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, славу

се веси некою, жена же некая именем Марфа, прият Егова дома свой, и сестра Епе, нарицаемая Мария, я же и сечи при ногу Иисусову, слышаши слово Его. Марфа же молвяще

восвятив их всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от

Пані, хотяще ополчишеться на святую область, яюще розділіть і погубіть єдиний народ і я. Останні Боже, в помощь людям Твоїм і подаш нам силою Твоєю победу. Вірним чадом Твоїм о єдинстві русские церкви, ревнующим поспешен свой. Духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающему омрачение умов и ожесточение сердец в изу Твоем. Я же и в церковь живого Бога и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу настави и мудростью обогати. Твои и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утвердим. Крепость Духа им не спасли от смерти, раны пленения сохраним. Лишенные крова и в изгнании сущие в доме придим. Алчущие напитай, недумающие и страждущие укрепи и исцелим. Смятение и печали сущим надежду владую и утешение подашь. Всем же в дни сия убиенными от раны болезни скончавшимся прощение грехов даруй. И блаженное упокоение сотворим. Исполни нас, я же в тебя верой надежды и любви. Постави паки во всех странах святый Руси мир и единомыслие друг о другу любого в нами в людях твоих. Якода единими усты, единим сердцем исповедимся тебе единому Богу в Троице славе Мамон. Ибо еси заступление и победа и спасение уповающим на тебя. И тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу.

Yeah.

अर्श तक तू कहूँ

печати у Господа Бога.

Святым Духом, и не призван,

Хотя яще человече тело дышный страхом приступи, да не опалишися огонь боясь божественный же пекрох общению первое перемирися тебя печалишим, даже

0: Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, содеятели безначального Отца, сопришно сущни Сыне, и собезначальни при многие ради благости, последние дни плоти оболкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные, за нравные Твои крови обновивые, расплевшие грехом, естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и неси достоин возречи на высоту славы Твоя, прогневав к Богу Твою благость Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобился и долго терпелив же и много милостив, не предал и себя погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты борегал и си человека любче, пророком Ты мегахотением, не хочу смерти грешника, но и же обратитесь и живы быть ему. Не хочешь, по владыка, создание Твою руку погубите, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь им спастися, и в разум истинный прийти, и тем же и осащенно, что он есть в небесе и земли, и все привременной жизни всего себе повинув греху, и со всем поработив, и Твой скорнив образ, но творение и создание Твое быв не чаевое спасение, спего окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожу, прими об имени человека, любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое время грехов, грех земли, мира и немощи человеческой, исцеляя, труждающиеся в имененное себе, призывая и покаивая, не пришел и призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моей святынь Твоих часть приемлю, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом. И, Господи Иисусе Христе Божий мой, да несут мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду души, же телом от хижин достойный тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечника моего издыхания неосужденного воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вим я конесим достойни же доволен да подкров ниши храма души моей я, за неже весь пусты пался есть и не имешего не место достойно, еже главу поклоните, но якоже за ты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, якоже воспрялась и вертепи в ясных бессловесных возлищи, сице восприми ясных бессловесной моей души и воскрененной мое тело в нити, и якоже не то стол еси в нити, с вечеряти согрешника дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренный моя души прокаженная и грешная, и яко же не отрылась мне подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сице у меня сердце всем негрешным, приходящим, прикасающим частися, и яко же не возмущался си скверных е уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возмущайся, скверных шонные уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых у стены, и нескверных и нечистишего моего языка, но да будет мне угли пресвятаго твоего тела и честные твои крови, во освящение, просвящение, здравие, смирение моей души и тела, в обличение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, одна невозбранение злого моего и лукавого обычая, в умышление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия, присвоение неба, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко езай на незреченную Твою благость, и на ненамнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и сего мя обнади в корень страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, будь мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мне, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молитвами пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.
1: Да, Богородица, спаси нас. Дорогие братья и сестры, сегодня мы свято празднуем образ Пречистой Личности нашей Богородицы Легитрии, что в переводе значит Вселенской. Этот образ был по преданию написан апостолами евангелистом Лукой и передан в дар антиохийскому правителю Феофилу, и по смерти которого образ был перенесен в Иерусалим. Отсюда образ был передан благочестивой супругой Евдокии, византийского императора Андроника, своей сестре Пульхерии, и ей помещен в Валахианский храм, где от него было много чудотворений. Вот когда, уже после крещения Руси, византийский император Константин IX, палеолог, выдал свою любимую дочь Анну за благоверного великого князя Всеволода Ярославича и передал с ней этот образ в нашу страну. Этот образ и потом или в Москве, и потом этот образ был передан Владимиру Мономаху, который молился перед ним о вразумлении непокорных князей в выборе правильно жизненного пути. Молитвой Божьей Матери он смирил непокорных князей, стал великим князем киевским. И этот образ передал Смоленск, где для него был построен Успенский собор. Он долгое время там находился. Ну, в XIV веке Смоленск перешел во владение литовских князей. И уже оттуда, когда князь литовский Литовт выдавал свою дочь Софию за нашего великого князя Василия Дмитриевича, этот образ вместе со Смоленском перешел опять в правление нашей державы. И здесь он находился до определенного времени, находился тогда в Москве, а в 1456 году жители Смоленска слезно просили передать этот образ в Смоленск, а в Москве были оставлены списки с этого образа. Перед этим образом молились очень многие наши военные деятели. Надо вспомнить нашествие Батыя в 1238 году. От этого образа воин Меркурий услышал повеление идти туда, где были расположены войска Батыя, и оказать им сопротивление. Сильно воин Меркурий тогда пошел, перебил множество воинов татарских, убил их самого сильного воина, сам погиб, он был причислен к лику святых. Перед списками с этого образа молились и князь Кутузов, и другие наши полководцы. Этот образ, он действительно оказал неоценимую помощь в становлении нашей державы. И был, как уже было сказано, в Смоленском кафедральном соборе. Но уже во время Великой Отечественной войны, в 1941 году, фашистские войска заняли Смоленск. А в 43-м году, когда наши войска освободили этот город, уже этого образа не было. Мы не знаем, где он сейчас находится, но есть более 30 списков с этой иконы, многие из которых являются чудотворными. Вот, дорогие братья и сестры, конечно же, чудотворения от образа Божьей Матери, они проявляются сразу, потому что человек к ним приложился, допустим. Но в сильно это тот интимный процесс, который надо именно выстрадать своей душой. Был такой случай, когда к нам передали частицу пояса Божьей Матери Сафона, стояли большие очереди, как многие из нас помнят, к этой частице пояса. И один журналист спросил тогдашнего архимандрита Тихона Шевкунова, вот почему к этой части пояса такие большие очереди, а вот в храме Христа Спасителя хранится другая часть этого же пояса, никаких очередей нет. Ну, архимандрит Тихон задумался, молился, и когда он молился, был звонок ему от одной женщины, и он с удивлением узнал, что это была немая с его прихода, которая была немой всю жизнь, и приложилась к этой части пояса и заговорила. Он понял, что важно не просто приложиться, а действительно, когда эта вот женщина стояла много часов, она молилась, она обращалась к Божьей Матери за помощью, и Божья Матерь ее услышала, и она получила исцеление от своего недуга. Вот, дорогие братья и сестры, сегодня, когда мы все пришли почтить это замечательное событие, когда мы вспоминаем чудеса от этого славного образа, мы призываем помощь Божьей Матери в свою жизнь, мы будем дальше молиться и надеемся быть услышанными. Аминь. Спасибо.

Спаси нечисто нетленный, Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше все восприемы смешение чистых и действенных кровей, паче естества родшая тя, Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, при мудрости Божией, мир и сила, Твоим восприятием и животворящие спасительное страдание восприемый, крест, воздя, копия, смерть, умерзимая, душетленная, страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби мое благими помыслы, лукавое советование, лукавствие духе разори, тридневным Твоим живоносным воскресением вашего праотца восставивай, восстави мя грехом пополшего все образы мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плотское Божие восприятие, и седистым Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, снитим утешителя Твоего Духа сосуды честны, священны Твои ученики, соделовые приятелища имени покажи того пришествия, хотя и паки приди, судите вселение правду и благоволи мне усесть тебя на облацах, судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю часа безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и пресни во веки веков. Аминь. Яко настращен Твоим и нелицеприемнем, предстояй судилище Христе Боже, и осуждение подъемли, и слово творяй соденных мною злых, сице днесь прежде даже не прийти, дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклони над своей совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь ей облачая, и вишь, Господи, смирение мое, оставив все грехи моя, вишь, яко умножившися паче власть главы моя, беззаконие моя, кою бы не содеях злоки и грех не сотворив, кое зло не вообразив души моей уже, бо и делай содеях блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортана, бесе, объедение, ненависть, зависть, ребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, зло, приобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий ут, оскверних, растрих, непотребен, сотворих, делать или щебы всячески дьяволи, и вем, Господи, яко беззаконие мое превзадушу главу мою, но безмерно есть множество щедро Твоих, и милость неизреченна, незлобивая Твоя благости, и не с грех побеждаю человеколюбие Твое, тем же причудным царю, не злобиве, Господи, удиви нам не грешней милости Твои я, покажи благости Твоя силу, яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающиеся, прими мя грешного, прими мя, яко же приялости блудного, разбойника блудницу, прими мя безмерней словом и делом, и похотью безместную, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе, и яко же войди на десятый час пришедших, приялости и ничтоже достойно соделавших, только прими имени грешного много, бо согреших и осквернихся, и опечалих духа Твоего святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением, и в ночи, и в дни, явления же, и неявления, волею же, и неволею вем, яко представши грехи моя предо мною таковы, яко же мною содеешься и истяжеши слово со мною, по их же разумом непрощенно согрешив. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже ярости Твоей обличишь мя, ниже гневом Твоим накажешь мя, помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание Твое, Господи, утвердил истинно мне страх Твой, аже лукавое пред Тобою сотворив, Тебе оба единому согрешив, но молю Тебя не вниди в суд.

и больно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия неосужденно при частице причистых поедаясь, восставление грехов и жизнь вечерями. Вечери твои я, тайный вниз, Сыне Божий, причастника мякими, Его врагов предстань на победу, на сцене и седане от Иуда, но я как разбойник из победы тебя, помяни меня, Господи, во царстве и своем. Да не в суд, или во осуждение будет мне при черчении святых, предстань, Господи, но во исцеление души и тела, аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, но пущены духовником до святаго причащения и после полуночи ничего не вкушали.

0: Создателя, приди вселисердный, и очисти на всякие скверные, спаси блажу душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, и кожи наставляем возникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко
1: Царство Сына, слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастося, Боже, живи, ибо птица обрети себе храменную горлицу, гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твои, Господи, сил царю мой, Боже мой, блаженный живущий в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную вместо ей же положи, благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу, явится Бог богов всего, не Господи Божий силу, слыши молитву мою, выше Божий Яковль, защитниче наш вижд Божий, и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоих, паче тысячи изволи, приметайтесь в дому Бога моего, паче неже житими вселения грешничих, яко милость истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тебя. Благоволилась и, Господи, землю Твою возвратилась, и плены Аковель оставилась, и беззаконие людей Твоих покрылась, и все грехи их, обратилась, и весь гнев Твой возвратился, и от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, еда вовеки прогневающийся на ней, или простреши гнев Твой труда вот. Боже, Ты обращайся, оживишь, и людей Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь, но услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мирно люди своя и непреподобная своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милости истина, святостися, правда и мира, благозастося, истина от земли восия, и правда с небесе приничи. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предвидит и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко нищий убог есть нас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тебя, внуши, Господи, молитву мою, и в одно глаз умоления моего. В день скорби моей я возвал к Тебе, яко услышал меня, и несть подобен Тебе в возе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, творяй чудеса, Ты, если Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась душу мою от ада преисподнейшего. Боже, закону преступницы, восставши на меня и сон державных, взыскаши душу мою, не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твоего, отроку Твоему, и спаси, сына, рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и доведет ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне, утешил меня сей. Сотвори со мною знамение во благо, и доведет ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне, и утешил меня сей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Богородица прилежно ныне претицем грешные смирения и преподем в покаянии, зовущей из глубины души. Владычица, помози нам милосердовавшей, подчися погибаем от множества прегрешений. не отврати Твоя рабы, чьей бы на надежду имамы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, веры и благочестия, наставниче Церкви, святильниче, монашествующих образе, святителю Петериме Премудре, стадо Твое благочестно упасло и сие, ко Христу привел и сие, тем же в вышних венцем слава украшен, с нами на земле Духом пребываешь и сияешь весы. Моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно во веки веков, аминь, и же нас ради рождейся от Девы и распятия, претерпев благие, испроверги смертью смерти, воскресение являя, яко Бог, не презрея же создалась рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостиве, прими рощу Тебя, Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наши люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Иммыны помощи, иммыны надежды, разве Тебе, Владычица, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобой хвалимся, Твои боясь мы рабиды не постыдимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый, славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся залыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час все молитвы, и исправи животных к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову, рощу, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшую Владыка благослови.
1: Боже, ущедренный, благослови,
0: прости лица. Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведы нас, вот же на животворящем древе висе, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и входа, смертью смерть разрушилась и... Очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом Бо и беззаконных, а мы не смы достойны возвести от часа нашей и воззрите на высоту небесную. За не оставихом путь правды Твоей, ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас именем Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умерти плотское наше мудрование. Ветхого отложивший человека, в нового облицемся, Тебе поживем нашему владыце и благодетелю. И так по Твоим последующим повелениям вечный покой достигнем, где же есть всех веселящихся жилища. Ты боись, ибо истину, истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, уже утворящим Твоим Духом, в ней пресно во веки веков. Аминь. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благодарим. благослови душе мою Господа, Господи Боже мой, возвеличился я си зимово исповедание и велилепо, то облекался я си, одеяйся светом, я коризую, простирая небо, я кожу покрывая, вода мне превыспрение своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяя ангелы свои, духи и слуги свои, пламени огненные, основая землю на тверди, и я не преклонится век века, бездна я коризу одеяние, я на горах станут воды. От запрещения Твоего побегнут, от глаз и грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят поля, вместо еже основалось и им. Предел положилось, и Боже не придут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояют все звери сильные, ждут и нагрев жажду свою, над их птицы небесные приветают, от седли камня и дадят глаз. Напояя и горы от превыспренних своих, от плододел Твоих насытится земля, прозябая и траву скотом и злах на службу человека, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древо польская, кедри ливан, стих же и сина садил. Там и птицы вогнездятся, и роди, и жилище предводительствует ими. Горы высокие еленин, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце поздно запад свой, положилось и тьму, и высь ночь, в ней же прудут все звери дубравни, с кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Сия солнце, и собравшись и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое, на дело мне свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворила сей, исполнился земля тварь Твоя. Сие море великое, пространное, там и гади, их же не из числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змеи сие, Его же создалось, и ругайтесь Ему. Всяк Тебе чают, дайте пищу Ему, благовремя давшую Тебе им соберут, отвершу Тебе руку всяческое исполнится благости. Отвращу же Тебе лице, возметутся от имиши духов, и исчезнут, и в перс свои возвратятся. Послыши Духа Твоего и созидутся, обновиши лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господи делик своих, презирая на землю, творяю трястися, прикасаясь и горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им, благослови душе моим Господа. Солнце позна запад свой положил, и тьму и быть ночь, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

Господи, сыне, Духу, Святый, живот наш, Христу Богу, перед Тебя.

Господи, услыши глас мой, да будут уши твои, верующие глас умоления мои.

Отец, Бог есть и есть, Отец, слава Своя, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

«Всё умножишь служающими, лози восстают на мя, лози глаголит души моей, есть спасение ему, Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвав, и услышу мя от горы святые свои я, а заснув и спав, восстав, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси всяк враждующее мирсуе. Зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз уснув и спах, постав, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мене, ниже гневом Твоим накажешь и мене, яко стрела Твоя онзоша во мне, и утвердил еся на мне руку Твою. Есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, есть мир в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеши и согниши раны моя от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца весь день сетой кождах, яко лядная моя наполнившаяся поруганий, и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бык и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, остави мя сила моя, и святочию моею, и той есть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, ближние мои отдалече меня сташи, нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголову суетная, и льстивный весь день поучахуся, аз же яко глух не слышит, и яко нем не отверзает уст своих, и бых яко человек не слышит, и не има ему всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует мися брази мои, и вника подлежатесь нога моим на мебели речи ваша. Яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попеку все гресе мое, врази же мои живот и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящими бесправды, воздающие мне зла и возблагая, оболгав у мя за него не к благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе

земли пустие, непроходнее, безводнее, так и во свете яви все Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя, паче живот, уст немой похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздвижу руцы мои, яко от духа и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крыло Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же приятна десница Твоя, Ти же в суе скажет душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисово будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крыло Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же приятна десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахнем наши пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой ану приближися, применен бык с нисходящими в ров, бык, яко человек без помощи, в мир бык свободь, яко язвен не спящий во гробе, и же не поминуйся к тому, иди от руки Твоей я приновени быша, положишь имя в рове преисподнем, в темных и сени смертней, на мне утвердися ярость моя, и вся волна Твоя навел мне синовья. Удалил еси знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан бык и не исхождах. Очи мои изнемогости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день возде к Тебе, руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят, и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвенней. Яст Тебе, Господи, воззвав, и утро молитва моя предварит Тя. Скую, Господи, отреешь и душу мою, отпрощаешь и лице Твое от меня. Нищ есть мазы в трудях от юности моя. Вознесшися, смирихся и изнемого. На мне приедоша гневе Твое, устрашение Твое возмутишь имя. Обыдошами, яко вода весь день, удержавшими в купе. Удалил еси от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возмах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милость, а не Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисею и сыновам Израилеву потение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, не живыми враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елика стоят востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его. Яко Твой познал создание наше, помяну, яко персти смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью и творящие слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его и на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа, на
всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши мя правде Твоей и не вниди в суд срамом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподобися нисходящим бром, слыши на сотвори мя за утром милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко Тебе взяк душу мою, изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегов, научи мя творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правду Твоею изведишь от печали душу мою, и милостью Твоею потребишь и враги моя, и погубишь и вся стужающая души моей, яко вас раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не мни в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не мни в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву,

Dios es nuestro, de vos.

успокоения нет.

ныне и присно, во веки веков. Аминь. Все языцы восклещите руками, воскликните Богу глазом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь велий по всей земли. Покори, люди, нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое доброту, яко в люди возлюби. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубнем, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумного, царисе Бог над языки, Бог сидит на престоле святим своим. Князи люсти, собравшися с Богом Авраамным, яко Божия державня земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы сионские, ребра севера, в оград царя великого. Бог в тяжестях Его знаем, есть, когда заступает и... Яко се цари земсти, собравшися, снедошися в купите, видевша, так удивившися, сметошися, подвигошися, трепет приятья там, о болезни окрождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахом, так и видевхом в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основа и век, прияхом Божий милость Твою, посади людей Твоих по имени Твоему Боже. Так и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, да возрадуются тщери иудейские, судья в ради Твоих, Господи. Обыдите Сиона, обымите его, поведите в столпех его. Положите сердца ваши в силу его и разделите дом его. Якода повесьте в роде ином, яко то есть Бог наш во век и век века, то и посет нас во веки. Услышите сия, все зыцы, внушите все живущие по вселению земнородней же и сынове человечестии. Вкупе богатый Бог, уста моя возглаголит премудрость и поучение сердца моего разум, преклонив плечи ухо мое, отверзав псалтирь гонание мое, вскую боюсь, а в день лет беззакония пяты моя будет мя. Надеющиеся на силу свое, множество богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Бога из меда засяять цену избавления души своей, утрудися век. И жив будет до конца, не узрит пагубы, егда увидит премудрый умирающий, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставит чуждим богатство своей гроби, жилищих побег, селениях в роды род, нарекошь имена своя на землях. И человек в чести сыне, разумея, приложися скотом несмысленным, о подобеси им. Сей путь их соблазнен, упаси хвость их своих благоволят, яко овцы в аде положение суть. Смерть посет и обладает ими праве за утро, и помощь их обещает в аде. От славы своей свиновини выше, бачу Бог избавит душу моей из руки адва, егда приемлет мя. Не убойся, когда разбогатеет человек, или когда умножится слава дома его, яко внегда умреть ему не возьмется. Не же снидет с ним слава его, яко душа его в животе его благословится, исповедца тебе, когда благосотворишь ему. Нидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек чести сын не разумея, приложись с котом несмысленным и уподобися им.

те сожжения же Твоя предо мною судьбы, но не приму от дома Твоего тельцов, ниже от ста Твоих козлов. Яко мои сути звери дубравни, скоти в горах и волове, познав Тебя птицы небесные, красота сильная со мною есть. Аще в залчу не реку Тебе, моя бы есть вселенная, вселенная исполнение Ея, егда я мяса юнчили, кровь козлов пью, пошли Богови жертву хвалы, воздар Вышнему молитвы Твоя. И призови меня в день скорби Твоей, измути, прославишь имя грешнику жречи Богскую, Ты поведуешь оправдание, восприемлешь и завет мой. Но стыд Твоими Ты же возненавидел, если наказание, твердлся словеса моя вспять. Аще видел, если тать, отеклась и с ним, и с прелюбодеем участие Твое полагал, если уста Твое множество злобы, язык Твой сплеташь лщение, сидя на брата Твоего клеветал, если и на сына матери Твоей я полагал, если соблазнись, и я сотворил, если ее молчах, и вознепщевал, если беззаконие, яко буду Тебе подобен, облечу Тебе, представлю пред лицем Твоим грехи Твоя. Разумейте, оба сия забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя ей. Жертва хвалы прославит мя, там и путем же явлю ему спасение мое. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче моим от беззакония моего, от греха моего, очисти меня, как беззаконие мое, знаю, грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших, лукавый пред Тобой сотворих, я когда оправдишься во славе всех Твоих, и победишь, и внегда судите те, сибо в беззакониях зачат, есть мог грехих, роди меня, мать моя, сибо истину возлюбил еси. Безвестная тайная премудрости Твоя явил Мессия, пропиши меня особо и очищуся, помыши меня паче снегу, убелюся, слуха моему дасть радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грехных и все беззаконие мое, очисти сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычному, тверди меня ночью беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мы отвердишь, и уста мы возвестят хвалу Твою. Для кое бы восхотелось и жертвы, дал бы хоба все сожжения, не благоволишь, и жертву Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские, я тогда благоволишь и жертву правды. Возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы.

правду, нежели глаголите правду. Возлюбил еси все глаголы потоп на язык листи, всего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя, приселит тебя от селения твоего. И корень твой от земли живых, узлет праведнее, боятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек же не положи Бога помощника себе, но пова на множество богатства своего и возможно суетую своею. Аже камасына плодовита в дому Божию, повах на милость Божию во век и век века, исповемся тебе во век. Яко сотворил еси, терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и мерзишися беззакониях, несть Твоей благое Бог с небесе пленичи. На сыны человеческие видятящие есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонившиеся вкупе непотребни выше, несть Твоей благое, несть до единого. Не ли уразумеет все делающие беззаконие, не дающие людям моя в снеде хлеба, Господа не призваша. Там устрашившийся страх, и держи небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угоднику. Постыдешься, яко Богу не чужие, кто даст от Сиона спасение Израиля вовник, да возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется якобы возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на меня, крепцы взыскавши душу мою, не предложишь Бога пред собою, сибо Бог помогает мне. И Господь, заступник души моей, отврати злое врагом моим, истиной Твоей потреби их, волею пожиру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня, и на враги мои возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление мое, гован мими, услыши меня во скорбе в печали моей, сметовся от глаза вражих, и от служения грешничеку уклонишься на меня беззаконие во гневе враждовах уми. Сердце мое сметеси во мне, боязнь смерти нападет на меня, страх и трепет гляди на меня, покрый меня тьма. И рек, кто даст мне крылья, как голубение, полещу и почию, всех далихся бегай во дворихся в пустыне. Чая Бога, спасающего меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки. Яко видя беззаконие, предикание в ограде, днем и ночью будет и по стенам его, беззаконие, труд, посреди его и неправда. И не отскудят стогнаго лихвы и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хубу. Яще бы ненавидя менами велеречивал, укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. Еже купно наслаждался, если со мной брашен дому Божию, ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ней, да снедут в аджи, века лукавства в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, а Господь услыша мя, вечера за утро и полудня повеем. И возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне, ко во мной зебяху со мною. Услышит Бога, смирит ясы, прежде век, несть бы им изменения, яко не убояжися Бога. Простри руку свою на воздаяние, свернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приблишься сердца их, умякнувши свои саев паче еле, и таз от стрелы возверзи на Господа печаль твой, то и тебя припитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не сведешь ее в студенец истления, мужи крови льсти не приплывет дней своих, аж же, Господи, уфаваю на

Помилуй, Боже, яко попроме человек весь день борясь тужими, попрошеме врази мои весь день, яко мнозе борющимя с высоты, день не убоюся, аже уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповок не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, знамя вся помышления их на зло, селятся и скреют, те и пяту мою сохранят, яко же потерпеше душу мою. Не отецом же отринешь я, гнем люди не изведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, пожилося слезы мои пред Тобою, яко его обетование Твое, да возвратятся рази мои вспять, вон же еще день призову Тя, всех познав, яко Бог мой си Ты, о Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавлюсь душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Слава жду пред Господем во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на Тя упова душа моя, и на сень крылу Твою надеюся, донде же предет беззаконие, возову к Богу Вышнему, Богу благодевшему мне, послась с небесе и спаси меня, надел поношение попирающими, посла Бог милость свою и истину свою, избави душу мою от среды скимнул, поспах смущен, сынове человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч уст, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, сеть уготовша ногам моим, и слякуша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и упадуша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтири гусли, восстану рано, исповимся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облака истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Аще во истину оба правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают, отчуждившаяся грешница от лжеза, заблудившая от чрева главу лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо затыкающая уши свои, и же не услышит глаза обывающих, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их, в устях их, членовные львов сокрушил я Господь. Унтяжатся, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут, яко воск растаял от имутся, паде огонь на них, и не видишь солнца, прежде же разумите терния вашего равна, яко живы, яко во гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение. Руцы свои умывает в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земле. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя, яко се уловиша душу мою, на подошвы мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония теку, и исправи, восстань в средине моей вижнь, и Ты, Господи, Божий сил, Боже Израилев, вон ми посетите все языки, да не ущедриши все делающие беззаконие, возвратятся на вечер, и взалчут яко пест, и обыдут град, все тие отвещают усты своими, и меч в устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижиши все языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Божий заступник мой си, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой, явит мне на врагах моих, не убий их, да никогда забудь закон Твой, расточи я силой Твоею и низведеши я, защитничи мой, Господи, грех уст их, слово устень их, и я Тебе добуд в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестят в кончине, во гневе кончины и не будут, и убей Тебя, как Бог, владычествует Иакову и концы земли, возвратятся на вечер, и взалчат яко пес, и обыдут град, те и разойдутся ясти, аще же не насытятся и поропщут, а же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей, яко был си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой сей, Тебе пою, яко Бог заступник мой сей, Боже мой, милость моя. Боже, отрел на Иси, низложилась и нас, разнилась Иси, и ущедрилась и нас, стряслась и землю, и смутилась ию, и исцели сокрушение я, яко подвижися, показалась и людям Твоим жестокая, напоилась и нас вином умиления, далась и боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя, Бог возглавола во святем Своем, возрадуйся и разделюсь к Ему, и дольше лишь размерю, мой есть Галаад и мой есть Манасей, и Ефрем крепость главы моя, Иуда царь мой, Моав конок упования моего, найду мне простору сапог мой, мне на племеннице покорившися, кто ведет меня во гратах рождения, или кто наставит меня до идумении, метели Боже, отреновый нас, и не задиши Боже в силах наших, дашь нам помощь от скорби, и сует нас спасение человеческое, о Боге сотворим силу, и той уничижит стужающее нам. Услыши, Боже, моление мое, вон мне молитвы моей, от конец земли к Тебе воззвах, негодованное сердце мое, на камень вознес меси, наставил меси. Яко было си упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селении Твоем вовеки, покрыйся в крови крыл Твоих, яко Ты, Боже, услышалась и молитвы моя, далась и достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложивши, лето Его до дня рода и рода, прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет, так и воспою имя Твоему вовеки, воздайте мне молитвы моя день под дни. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинится душа моя, от того бо спасение мое, ибо той Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвержусь я наипаче, доколе належите на человека, убивайте все вы, якости непреклонение, и оплоту возри на вину, обаче сыну мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своим благословляху, и сердцем своим кляняху, обаче Богови повинися души моя, яко от того терпение мое, ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, не приселюся, о Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощи моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваша, яко Бог помощник наш, обаче сутни сынове человечести, лживы сынове человечести, в мире лег еже неправдовати, ти и от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на невосхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца, единую главу Бог, двое сия услышав, за ней держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, Боже, да Тебе душа моя, возмрется Тебе плоть моя, земли пустыни проходней безводне, так во святем не векся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, устыне мои похвалите Тя, так обласную Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко оттука и масти да исполнится душа моя, и устнами радости возволите уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучах вся в Тя, яко былася помощник мой, и в крови крылу Твоей надеюся, возрадуйся, прильпей душа моя по Тебе, мне же преодесница Твоя, те же всуе скажи душу мою, нет преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лицом будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится всех клянись им, яко заградившийся уста главлющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, не дай молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрый мя от сонму лукавнущих, от множества делающих неправду, и же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапу состреляют его, и не убояться, утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрытие сеть реша, то узрит их, испыташа беззаконие, истязоша испытающее испытание, приступит человек, и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец выше язвы их, и изнемогоша на ня языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божия, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому, и ныне и пресне во веки веков. Аминь.

Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: прощаем страстьми греха, припадуйте, Господи, яко даявишь имя от всех свободно, славяща прилежно Твою благостыню, помилуй меня, Боже, помилуй меня, уязвихся окаянный грехом и попием ему мрот, и зрямя лежащий враг веселится, и же воскрешая мертвые оживи, спаси меня.
1: И подобни очи наш Романе, моли Бога о нас. Рассеянный мой ум собери, Господи, и многими страстьми, помраченное сердце мое просвети, да возмогу похвальное пение принести великого Сергия, смиренному ученику, Роману преподобному.
0: Преподобни отче наш Романе, моли Бога нас, преподобному сладкопевцу, ти знаменит был блажение, теплый любовь Божией Матери, яко же он истяжал и сие, я же по печенью его роде человечеством подражая, не престай молите Господа Иисуса о спасении душ наших.
1: Святый мученичек Калиничий, моли Бога о нас, на колесницу мысленную всед, яко воистину треста ты потопилась и мысленного Египта, во струя крови твоей я мучеников похвалу Калиниче.
0: Святый мученичек Калиниче, моли Бога о нас, божественную одежду идея все мудрее, одежды земные совлекся си, приблажение, и к подвигу потеглый си, и врага посрамил си.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разорив фражи, многоплетенные козни узами страданий Твоих, недейственность Его повергли си на землю Калиниче, и ногами Твоими попрал еси.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, и уже пророчески провидели, яко дверь небесную и неупалимую купину, Тя, Дева, Мать, Отец,

0: прозвище Балкися в ню, вишь души моя лютого безобразие, и во мне гласу моему Христе многомилостивее, и притвори сия нелепоту во благообразие, спаси.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, спаси Иисусе блудного, спаси меня, единого Твоя, спасительная, преступша законы, и всякий грех бессловесно скончавша, и отведена помышлениями о Тебе, блаже, чуждыми, отворящими.
0: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, медоточными словесы великого Сергия, питая душу свою, бдением, постом и молитвами райских сил не достигнуть и подвязался еси. Преподобный Отче, иди же ныне пребывая, Твоя убогие певцы помяни.
1: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, истинное послушание наставника Твоему показуя, велениями Его, яко Божие, повиновался еси, сего ради ныне на небеси, послушливого даже до смерти крестные, почести трудов Твоих восприемлеши.
0: Святый мученичек Калиниче, моли Бога о нас, Христовой любовью уязвляя мученик, взывавший в подвизях, претерпевая, во благовоние теку мира, последуй страсти Твоей страданием крови.
1: Святый мученичек Калиниче, моли Бога о нас, без навета соблюлся еси от стрелы змеиных, Твою по пятому мудрец в ранах претер главу свою сокруши, Калиниче, во страданиях Твоих.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, посек прелести, терни мечем духовным, Христовой веры неленостно плод, принесли си все блажения, вторичные болезни Твоих, владыцы Твоему.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, несказанно Рождества рождения, Ты едина, Мать, и была еси в утробе Твоей, зачинши, и же прежде Тебе Бога Слово, и млеком питала еси пречистая, яко младенца без начала.

0: Древнее, красное, достойно ныне наследовал еси Христовую Бозилу любовью, разжегся, на огне коленичи, тем мужественно дерзнул еси, и мужи и ныне предстоя, не престай, моля, о всех нас.
1: Придите вернее в блажим романа преподобного, добрый навык послушания, сержавшего и смирением нелицемерным себе украсившего, премудрости же данный ему талант, сторицу умножившего, победные почести от десницы владычни приемшего, и молящегося о спасении душ наших.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ревность божественной души Твоей имея славнее, беззаконующее в суе терпеливно обличились и приближився мукам прошелся Твой подвиг, добрым умом мученича коленича, Христа Бога моли даровать нам велию мило.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, божественного естества не отлучся, плоть бы в чреве Твоем, но Бог во человечся и пребысь. И я, иже по Рождестве, Матерь Тя Деву, яко прежде Рождества сохранився непорочную един Господь, того прилежному ли

0: помилуй мя, ежи ми дал еси Христе богатство расточих, зле скончавая безместная, и бых нако обречен в дела бесчестия, тем же вопию тя одежду мя украси, первою божественную мя умиляя благодатью.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не зведохся безумием, и подохся людей на земле лежу, несельную боляй, воздвигни мя падших. Падших восстание и на камень спасительного покаяния тверди Христе сердце мое.
0: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, взирая на подвиги и труды, наставника Твоего Сергия, божественную ревностью преподобнее, разжеглася и сияко благи Того ученик, достойно учителя дел и сотворил еси.
1: Отче наш Романе, моли Бога нас, страстей плоских разжение, тучи и воздержание угасилось и преподобнее, малую по меру и питая тело Твое божественной ревностью, к вящим подвигам устремился и си.
0: Святый мученичек Калиниче, моли Бога о нас, омываясь в струях Твоих кровей преблажение, явился си чистейший духом, и в наслаждение достигли си бесплотных, мученичек Калиниче.
1: Святый мученичек Калиниче, моли Бога о нас, камень честен воистину нас сдался, и си церкви, и храмы идольские, стряслись и на землю, не сложилось и неуклонным сопротивлением на страданий Твоих.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, смертоносное врагов ласкание воистину отринулось и мученичье, словесы духовными и душею укрепляем, на прелесть поставились и победу.
1: Во веки веков аминь, ныне тебя попиную, уже в Синае прописуя, Моисей великий, неопально видящий, огнь во утробе носящую, чисто.

0: помилуй мя, исполнися грехопадений многих и лютых, владыка щедрый, долготерпеливый, ущедри мя осужденного и не отвержи меня от лица Твоего.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, мытаря оправдал, и си кресе воздохнувши тому, обу я сподобися, бью в перси, зову те, очисти мя, единя, благоутробней и щедрый.
0: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, яко смиренный великого Сергия послушник, не восхотелось и богодохновенных его наставлений разлучитеся, во всем же наставнику твоему последовав, тяготу лишений, странствия претерпел еси, богомудрый Отче.
1: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога нас, Аврааму, праотцу, подобился еси преподобнее, той по глаголы Божий послушав, в землю обетованную вселися, ты же верю веру наставнику твоему имея, Троицкую обитель оставив, вместе пустыням с ним вселился еси.
0: Святые мученичи Калиничи, моли Бога о нас, в тину пополся непостоянную, Господи, и в глубину грехов моих, и в бурю лютых моих деяний впад, зовут и ты ми буди помощник.
1: Святые мученичи Калиничи, моли Бога о нас, стопами пригвожден ног, мученичи пелыси, пути сведений Твоих богато насладихся, Владыко, терпя раны, страстоположниче, надеждою в воздаянии.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, милости илием Ты, добре куплюсь о делах мучения, свящу Твою яснилось и преблажение, тем же весь былось и жертва непорочная, всесожжение приятного.
1: И ныне присно во веки веков, аминь, пророков, проповедание и апостолов похвалой и мучеников удобрения Ты, Си Богородице, Божественное Слово, носящее паче Слово Пречистое, еже прежде.

0: Боже, помилуй мя, сокрушившися кости, окаянной моя души, и тебя готовюсь легко у всех многих сластей, но помози мне, Христе, едини всем помогание.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, почину лютых и бурю страстей, подохся, вопию тебе всесильный Христе, возведи мя крепкой Твоей рукой и спаси мя.
0: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, спустника Твоего блаженного Исаакия, отметающегося от начальства, слышав словеса, кроткий приим нрав и благословением наставника Твоего, вооружився вся повеленная Тебе, сотворил еси.
1: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, преклоним вые Твое подлепое и его послушание, и расплетенных сетей, вражих избеглости, преподобный Отче, тем же и ныне дерзновение ко Христу Богу имея, бери и он их расторгнув, нас освободи.
0: Святые мученичи, коленичи, моли Бога о нас, стадо Твоего ограда не вредно от зверей, соблюдися, Елисей, Твоего страдания держащий, славни тверду палицу, волков явися от гонительница.
1: Святые мученичи, коленичи, моли Бога о нас, ночь отбежи прелести страданием Твоим, и вера доброта восия во исповедании Твоем, преславне Троице поборниче, яко солнце в конце.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко веры проповедник известен, беззаконующему пияше готово, что притише имущему не умягчену душевную твердость, стрелы его безбожных легкие.

0: ветрило унение и страстное взыграние в ничтожие вмени пустыны, трудолюбец показался Исии, монахов, наставничей, романе, преподобне, иноков, собирателю, и молебны ко Господу честны, рачителю, моли Христа Бога о спасении душ наших.
1: Возлюбив преподобне очи романе, Христовы божественные заповеди, и возненавидев мира сего наслаждения, дом очи уставив великому сербию притеклыси, под него же истинному послушанию научився велению его, яко Боже повиновался Иси, иноком же киржатским пастырь добрый показался Иси, тем же почести трудов твоих по достоянию наследовав, моли Христа Бога о спасении.

0: прибысть всеми прилоги лукавого не преклоним, яко же столб доблественный, всему ревную всегда о душе, и никак же унывая в лютых.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя телесными, победихся с ластьми, и выхо, бесловесен, сый словесен, слове Божий, и же словом блудницу спасы, спаси мя окаянного, да пою, благословя Твою благостыню.
0: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, добрый управляя стадом, множащимся, вящие подвиги приимал и синося Романе преподобнее, тем же и праведное прием воздаяние поеши, Отце Божий благословен еси.

0: Христом обитель Киржарской устроен на земле ныне, вечно радующийся в обителях Отца Небесного, и ликовствуя, пресно взываешь, Отце Божий благословен Иси.
1: Святый мученичи, калиничи, моли Бога о нас, сладости мне ходатайственно суд, мук страшилища, небо огни, раны истинно горячителя моего, мученик вопияши разлучат мя.
0: Святый мученичи, калиничи, моли Бога о нас, жиляем на славнее пособием Христовым на землю, сопротивоборца поборев, не зверглыси, и дезымнит явился и сеяном учителя добропобедник.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, дьявола посрамилиси, и ангелы возвеселились, и страданий Твоими славнее, и Христу взывал еси, благословенный си, единцы Божий Отец наш.
0: Ныне и присно, и во веки веков меня разрешила, и рождеством Твоим, Дева Пречистая Евы, Праматери, клятву, Мати Боиси всех владык,

0: благами осадила всяческих добродетелей, змей льстивый злым советом, ризую добродетели украси мя ныне, обнаживый спаси мой сего злобы.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, хотя и прийти судите роду человеческому судье, праведный в час страшный, осужденно суща, не после меня в огне генский, но щедрый, спаси мя.
0: Преподобный отче наш, Романе, моли Бога о нас, братству умножившуюся премногу, бысть монастырь велик, славен благодатью Божию и трудами добродетельного мужа, Романа преподобного, воспевавшего всегда, благословите вся дела Господня, Господа.
1: Преподобный отче наш, Романе, моли Бога о нас, светоносный Твой праздник, приближение Романе, радости и веселья духовного исполняет верные, память Твою любовью совершающих, прославшему життя Богу радостному пеющих, благословите вся дела Господня, Господа.
0: Святый мученичек Каленичий, моли Бога о нас, радуйся наслаждение страдальцев истинных, радуйся удобрение веры и украшение, радуйся пресветлый мучеников светоносец, и жилесть разорив страданием Твоим, и свет просиял и мирови, Каленичи, премудре.
1: Святый мученичек Каленичий, моли Бога о нас, мучитель, пострамился о подвиге Твоего противления, побеждение бывших злодея ранами Твоими блажения, гвозьми пяты Твоя, уязвившаяся, прелесть же попалися вся, и потребившаяся, и дульсти, и храме Богомудре, огнем страдания Твоего.
0: Слава Отцу и Сыну, благословим Отца и Сына, и Святаго Духа Господа, очтущий Тебя к Богу Твоим дерзновением, Каленичи, преклонься, моли непрестанно стало Твоему предстане, изымаясь ей от различных сетей льстивого, и утверди верою, Тобой бо растет и крепится.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, духом пророцы тебя, деву прообразиша, сень же и трапезу, и ручку, и свечник, и гору пресвятую, и облак, и скрижали, ковчег же, и жезлы, дверь божественную, ею же всем человеком,

0: Все деяния, все день светла, все делай дела, бежит мы страстей, отжени сон, злага у меня душе моя, я когда будешь и божественного света причастно.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко мытарь воздыхаю, яко блудница слезю, и яко разбойнику пью, и помяни меня щедрый, яко блудный сын зываю. Согреши, припадаю тебе, яко хананея, милостиви не презри мне, Христе.
0: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, о преблажении, Отче Романе, ты многими подвиги блаженства живота вечного достигли си, тем же исполнися на тебе глагол Божий, праведницы вовеки живут, и в Господе мзда их.
1: Преподобный Отче наш, Романе, моли Бога о нас, славы ангельские, сопричастничай, крепкий Христа Бога нашего воин, страсти души тленные отгони от стада твоего, и по ангельскому житию направи любовь тебя почитающая.
0: Святый мученичи коленичи, моли Бога о нас, исткаси тебе свыше риза веры, ею же обнажил еси врага на судище, мученичи славнее.
1: Святый мученичи коленичи, моли Бога о нас, не вообще ваш мучитель прелестите ласканьми мученика, но той в вере утверждавшийся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, красные ноги твоя страдальче коленичи, возьми пригвожденный и к проповедованию божественному идущий.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, покров тебя стяжахом и пристанище чистое, и оружие изобрало, и твердую надежду в бедах присно.

0: Отцу Небесное, Тебе слава воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Процвел еси яко финикс Давидский, Отче, и обитель явился еси Духа Пресвятаго, и славно Тебя вселение показа, и о нас непрестанно моли, почитающих верую пречистую память Твою, Романе преподобни, Отче наш.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Стена непобедимая нам, христианам, еси Богородице Деву, Тебе прибегающей невредимой, пребываем и паки, совершающей ему митя молитвенницу, тем благодарящим упием Тебе.

Подвиги Твоя.

Господь, и Боже, доброгласный, хвалите Его, и Боже, Господь.

Патри, Чеснага Славного, Пророка, Прикинчия, Крестителя Иоанна, Святых Славных и всех Павлих Апостол, преподобных и богоносных отец наших, Сергия Никона, Единина, Правильничских, преподобных и Романа, и Анимина, Держачского, и Мученика, Коринка, и же и памяти не совершаемся, и правильный Бог Отец, и Тима Иоанна, и всех святых, помилуйте, спаси от нас, яко благо, человека,

поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе, узришь имя. Яко Бог, не хотя беззакония Ты, если не приселится к Тебе лукавный, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидилось и все делающие беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа крови льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Я коней свой стих их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своими льчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения я, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя вовек, возрадуются и вселившися в них, и похвалятся о Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам рот и род, прежде даже горам небытия и создатися земли и вселения, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, реклыся, обратитеся, сыны человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо иди, утро процветит и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся дней, лет наше в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеди кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярости, Твоей счасти, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будет рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил наиси, летом вня же видихом зла, и призрены рабы Твоя, и на дела Твои настави сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда приидешь и ко мне, прихождав не злобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступную, творящее закон преступление возненавидев, не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего-то искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях, очи мои на верные земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочно семьи служаше, не живяши посреди дома моего, творя гордыни, глаголи неправедные, не исправляши пред очима моима, во утре избивався грешные земли, еже потребите от града Господня все делающие без

Господи, помилуй, от юности божественного любовью, божественной любовью разжигаем житейскую молву, оставив стопам великого Сергия, последовал еси велению живого, яко Божию повинуяся, иноки обители киржатские, добрые упаслы еси, романе преподобне, моли Христа Бога, да спасет души наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, коленик, во страдании своим венец приял, еси нетленное Тебе, Бога нашего, имея его крепость Твою, мучителей не сложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Что Тя наречем, благодатное небо, якого сияло, еси солнце правды, рай, яко прозябла, еси цвет нетления, деву, яко прибыла, еси нетленно, чистую матерь, яко имела, еси на святых Твоих объятиях, сына всех Бога, того моли, спастися душам нашим. Стопы мои направи по славеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, и мы оставляем должников нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Жития три волнения и страстное взыграние в ничтожив мини, в пустынный трудолюбец показался еси, монахов наставнича, романе преподобне, иноков собирателей, молебный ко Господу честный рачителю, моли Христа Бога о спасении душ наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святые.

благословен и все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Славородшего, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшего Владыка благослови. Аминь. Молитвами перечистят мои матери.

Матери, святих славных и церковных апостолов, преподобных, подносных Отец наш, и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо, человека любви.